0: Alle Infos zu unserem Programm sowie alle weiteren Streams findet ihr unter radiodiefeln.de. Radiodiefeln.de.
1: Борисовец, браже мой, с кремлем заключен люлю, бертичу, мэш тоху дюэнтарцио бершин, нет, нет, глазнос, гремель, мново, кафиреву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.